0: Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио Мир.
1: Если хочешь танцевать.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, некому, незачем.

0: погода.
1: Завтра синоптики обещают в Волгограде облачную погоду с прояснениями, дожди и плюс 9. В Екатеринбурге переменная облачность, местами дожди, 9 со знаком плюс. В Казани переменная облачность и плюс 10. В Ульяновске облачно с прояснениями до плюс 11. В Кемерове малооблачно и плюс 24. В Перми облачно, плюс 8, небольшой дождь. В Ростове-на-Дону облачно, небольшой дождь и плюс 10. В Москве синоптики обещают переменную облачность и 12 со знаком плюс.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Весна. На радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону полночь. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Владимир Путин 1 мая подписал указ о присвоении почетного звания выдающейся российской актрисе Марине Ниёловой. Согласно тексту указа, народная артистка удостоена звания Героя труда России за особые заслуги в трудовой деятельности перед государством и обществом. Марина Ниёлова родилась в 47-м году прошлого века, является ведущей актрисой Московского театра «Современник», где служит на протяжении многих лет. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей, сообщают РИА Новости. В данный момент официальный МРОТ составляет чуть более 27 тысяч. По мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсий. Кроме того, предлагается закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Сбор некоторых видов грибов может грозить россиянам крупным штрафом или тюремным сроком. Это виды, занесенные в Красную книгу России, грибы из Красной книги конкретного региона и грибы, признанные наркосодержащими, напомнили юристы. Мера касается таких грибов, как летний трюфель, гриб-банан, грибная капуста, ежовик и прочих. Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство новой крупной статуи, установленной в центре Лондона, сообщает телеканал «Мир-24». На своей странице в социальной сети он разместил видео установки монумента. В видеоролике рабочие монтируют статую с лицом, закрытым флагом на площади Ватерлоу. Статую поставили 29 апреля. Уличный художник не стал объяснять ее значение. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

0: хорошо звучит. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Путешествие по миру.
1: Художники и производители текстильной продукции обсудили направления для развития легкой промышленности Беларуси. Экспертов объединила встреча в Доме прессы Минска. Побывала на мероприятии и Екатерина Дорошевич.
2: Текстиль сегодня – это не только одежда. Все активнее развивается искусство волокна. Художники по всему миру, в том числе и в Беларуси, обращаются к этому материалу. На международном рынке республика известна традиционным ручным ткачеством. Современные художники перенимают этот формат и в свои работы, говорит заместитель директора по творческой работе Национального центра современных искусств в Беларуси Алиса Иноземцева.
3: Мы обладаем уникальными техниками, и еще у нас есть уникальное наследие. Например, одно из них – это то, что Александр

0: Руками. Дело в том, что мы находимся во времени постковидной эпохи, когда мы все ушли в цифры, мы все ушли в виртуальное пространство, и идет такая обратный откат идет.
1: Около 70% текстильной продукции Беларуси идет на рынке более чем 40 стран. Большая часть в Россию, но также в Китай и Европу. Основа экспорта – хлопчатобумажные, синтетические льняные ткани, а также специальная и домашняя одежда. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от производителей активнее использовать короткое волокно, изготавливать качественные изделия, которые удовлетворят спрос внутреннего рынка и принесут стране прибыль.
2: Это мы.
3: Тысячи владельцев питомцев встретились в Алматы. В рамках фестиваля домашних животных подготовили лекции ветеринаров и кинологов, конкурс костюмов для собак, а также парад разных пород. Костюмы оценила и Тамара Зарипова.
4: Для главных гостей фестиваля собак основной локацией стала полоса препятствий. Каждый хозяин уверен, именно его питомец выполнит задание безупречно. Но на деле все может оказаться по-другому. Стэнли, породу золотистый ретривер, охотничья собака, говорит хозяйка Стэнли Мария. Мария Тебякина. Пес умный, хорошо поддается дрессировке, но впервые увидев туннель, испугался.
5: Здесь много очень собак, много девочек, которые вскружили ему голову, поэтому, да, конечно, он немножко возбужден и не слушается. Обязательно надо нагружать мозги своему питомцу, и тогда он счастлив, уравновешен, и жизнь его намного интереснее, если с ним занимаются.
4: Цель фестиваля – научить казахстанцев проявлять внимание и ответственность к своим домашним животным. Для того, чтобы тандемы лучше понимали друг друга, организаторы провели командную тренировку, рассказывает организатор мероприятия Влад Алиев.
6: Я занимаюсь собаками 11 лет. Тенденция прям сильно растет. Собак становится очень много со временем. Если, допустим, раньше у нас было там 2-3 кинолога в компании, то сейчас мы держим 10 кинологов, которые работают. И у всех есть работа. И это говорит о том, что, во-первых, растет количество собак, а во-вторых, растет ответственное отношение к ним. Потому что раньше люди ходили на дрессировку, когда собаки, например, там уже год-полтора года. Сейчас уже начинается меньше, когда там 3 месяца, 5 месяцев уже идут более сознательно, скажем, как в школу.
4: Рядом фотовыставка животных из приюта. Так организаторы привлекают внимание к бездомным собакам и кошкам, чтобы у каждого появился свой дом, говорит зоозащитник Марина Гяурова.
7: Хотелось этой акции показать, чтобы люди брали из приютов животных дом и дарили им любовь и счастье. Есть два щенка, один из них живет по соседству со мной, а второй улетел в Турцию. Даже вот такие есть истории, что собак берут и увозят в другие страны.
4: В этом году фестиваль собрал порядка 3000 гостей. Почти в каждой пятой алматинской семье живут кошки, а в каждой десятой – собаки. Самые популярные породы – шпиц, чихуахуа, йоркширский терьер.
2: Мировые традиции.
3: Жить искусством, а не доживать свой век. Под таким девизом уже 130 лет существует в Петербурге Дом ветеранов сцены. Он дает приют и заботу актерам, режиссерам и всем, кто посетил себя служению мельпомене. В образцово-показательном учреждении побывал Артур Ламидзе.
8: Ровно 130 лет назад Николай II подписал указ о передаче участка земли Императорскому театральному обществу. Известная тогда актриса Мария Савина задумала организовать здесь убежище для пожилых работников театра. И все получилось. За 130 лет учреждение не прекращало работу ни на один день. Пережило революцию, Великую Отечественную, ну а сегодня служители театра делают здесь то, чему посвятили всю свою жизнь. Выходят на сцену и играют в спектакли. Уже в конце 19 века первые пансионеры заселились в деревянное здание. В советское время убежище сменило название на Дом ветеранов сцены. А сразу после победы, уже в 46 году, на территории начали возводить новые корпуса. Предусмотрели и концертный зал. В нем сейчас идет предпремьерный прогон спектакля Савина. Пьесу об учредительнице дома написал драматург Сергей Бублий. Писатель уже много лет живет в Доме ветеранов.
9: Начал я копаться в архивах и обнаружил, что материалов очень мало. Основные какие-то кульминационные моменты я знал, а вот что между этими кульминационными моментами происходит, мне приходилось это фантазировать, выдумывать.
8: Назвать постановку самодеятельностью язык не повернется. На сцене профессионалы, многие в прошлом театральные педагоги. Всего в доме около 8 десятков постояльцев. У каждого отдельная комната, условия, как в хорошем отеле. Ирина Чернышова много лет прослужила в Государственном Белгородском, а на пенсии поселилась здесь. Но до сих пор она живет на два города, регулярно выходит на сцену родного театра.
10: К юбилею

0: 130-летие дома Савиной, да, у меня стихи есть. Там последние четверостишие звучат так. «Мой дом, он как дворец роскошный, и в этой жизни сложной, суматошной нет места в мире для меня милей с недавних пор, роднее и теплей». Вот так оно и есть. Удивительный персонал, удивительное отношение. Все вот с открытым, доброжелательным лицом, чем я могу вам помочь.
1: В 2013 году комплекс зданий прошел большую реставрацию. Тогда в Дом ветеранов приезжал президент России Владимир Путин. Он оценил масштаб работ. Кроме ремонта жилых помещений, восстановили всю историческую мебель. Сегодня антикварные столы и стулья музейного уровня к услугам постояльцев. Рассказывает Наталья Чиберева, директор Дома ветеранов сцены имени Савиной.
2: У нас всегда на входе каждой комнаты висит табличка с имя, фамилией, отчеством. Это, ну, по принципу гримеров сделан. И первое время мы считали, что здесь уже должны быть все равны. И мы таблички эти не вешали. Но одна актриса сказала: «Наталья Алексеевна, вы меня лишили звания». Поэтому мы решили все восстановить, справедливость.
1: Важная часть жизни дома – здоровье, классы лечебной физкультуры, тренажеры, свои медики – все, чтобы продлить жизнь артистов. Ведь самому возрастному из них уже 99 лет.
3: Мир спорта.
4: В Таджикистане состоялся 16-й международный полумарафон. В нем приняли участие более 150 спортсменов из 20 стран мира. Общий призовой фонд турнира составил около 120 тысяч самани. Это более 2 миллионов рублей. Кто принял участие в забеге, расскажет Зарина Абдуназарова.
5: На праздничный забег ко дню рождения столицы вышли представители самых разных слоев общества. Полумарафон объединил врачей, госслужащих, дипломатов, студентов и любителей спорта. Самой многочисленной группой стали студенты Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан. Поддержать их на старт также вышло руководство Академии. Для Абиджона Махмудова этот старт стал уже 8-м полумарафоном. В свои 64 года он остается самым возрастным участником и активно выступает на международных дистанциях. Совсем недавно он преодолел 30 километров в Самарканде и на забег в честь столицы приехал из Пинджикента, с севера страны.
6: «Я с нетерпением ждал этот полумарафон. Призываю молодежь не тратить время впустую и, как я, прийти и побегать, чтобы показать свою силу, мастерство и вести здоровый образ жизни».
5: Погодные условия в день старта оказались благоприятными. Без жары, с легкой прохладой, что особенно важно для бегунов. Движение транспорта по маршруту было полностью перекрыто, обеспечив безопасность и комфорт участникам. Первыми среди мужчин финишировал Нурсултан Генишбеков из Кыргызстана, двукратный чемпион Азии. Его результат 1 час 4 минуты. Всего на полминуты позже дистанцию завершил представитель России.
7: «Ну, это благодаря тренеру. Это тренерская тактика. Он сказал, первую половину дистанции бежать с ними, потом во второй половине дистанции же смотреть по самочувствию. Ну, у меня это получилось. Я во второй половине дистанции убежал от своих соперников».
5: Лучший результат среди таджикских спортсменов показал Кабилджон Якинов. Он вошел в первую десятку, установив личный рекорд – 1 час 12 минут. При этом в отдельной категории для местных участников из Душанбе и районов республиканского подчинения он занял первое место.
8: «В предыдущие годы я тоже участвовал в этом полумарафоне, но каждый раз терпел неудачу. Однако я не сдался, стал больше тренироваться и, к счастью, выиграл. Спасибо тренеру за подготовку».
5: Среди женщин традиционно наблюдалось доминирование бегуней из Восточной Африки и Центральной Азии. Вот и в этом году первой к финишу пришла представительница из Буркина-Фасо.
3: Мировые события.
4: В Азербайджане прошла неделя иммунизации. Ее организовало Министерство здравоохранения республики. Врачи проверяют списки, ищут тех, кто пропустил плановые прививки. О том, кто обязан пройти вакцинацию, расскажет Кимран Гусейнов.
9: На приеме у врача дети от 2 месяцев до 6 лет. Перед прививкой обязательный осмотр педиатра. К вакцинации допускается только полностью здоровый ребенок, а в случае противопоказаний – медотвод, объясняет врач Улькер Дадашева.
10: «Иммунная система детей слабее и чувствительнее, чем у взрослых. Вакцины знакомят организм с возбудителем и формируют защиту. Когда большинство детей вакцинированы, цепь распространения инфекции прерывается, что защищает и тех, кому прививки противопоказаны по медицинским причинам».
9: Защитить ребенка от гепатита, коклюша и кори можно гораздо быстрее благодаря комбинированным препаратам. Один визит к врачу обеспечивает мощный иммунитет без лишнего стресса для малыша.
11: «Мы решили привести ребенка на вакцинацию после случая в детском саду. У одного из детей выявили инфекцию, и несколько малышей заболели. Наш ребенок тогда не заразился, но мы поняли, что рисковать не стоит.
9: Неделю иммунизации в стране стали проводить 20 лет назад. Масштабная акция за это время охватила все города и районы. В планах врачей защитить от опасных инфекций десятки тысяч детей. Профилактика остается самым надежным способом избежать осложнений.
3: Это мы.
4: Команда белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» и Белорусский союз женщин присоединились к республиканскому субботнику. Они помогли благоустроить территорию памятного места в Минске. Подробности выяснил Игорь Фадеев.
12: Субботник начался в центральном сквере столицы Беларуси. Место символичное. Здесь установлен памятник пионеру-герою Советского Союза Марату Казию. 14-летний партизан-разведчик держит в руке гранату и готовится совершить подвиг. Он помешал фашистской операции, подорвав себя и немецких оккупантов. Аллеи парка сходятся к монументу. На него и сделали акцент во время субботника. Перчатки и грабли в руки взяли журналисты, юристы, инженеры, музыкальные редакторы и другие сотрудники телерадиокомпании «Мир».
13: Приятно то, что мы с этим именем сталкиваемся не только сегодня, работая, но и когда мы делаем свою журналистскую работу. Я был в деревне Хороминске, где погиб Марат Казей. Даже встречался с очевидцами его гибели. Вот. И это действительно был мальчик-герой.
12: Такие акции помогают сплотить население, заявила председатель Белорусского союза женщин. Ольга Шпилевская подчеркнула, субботник в сквере объединил 4 поколения.
14: Традиции, которые заложены в нашей уже суверенной Беларуси, они все как раз направлены на то, чтобы быть такой скрепой между поколениями. Мы продолжили дело своих дедов, а уже подрастающее поколение должно продолжить наше дело.
12: Работы по уборке разделили. Тяжелый труд лег на плечи сотрудников внутренних войск. Они на протяжении года ухаживают за сквером в широком составе. От руководства до школьников военно-патриотических клубов. Говорит начальник управления идеологической работы главного управления командующего внутренними войсками МВД Беларуси Дмитрий Харьковский.
15: Сказать, что это разовая акция, будет неправильно. Мы стараемся всегда проводить такие мероприятия и, конечно же, с нашими воспитанниками военно-патриотических клубов, тем более накануне таких знаковых праздников, как День Победы.
12: Республиканский субботник прошел во всех регионах Беларуси. Заработанные от проведения весеннего трудового дня более 18 миллионов белорусских или почти 481 миллион российских рублей. Деньги в том числе направят на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси.
3: Это мы.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
3: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы. Мир. Музыкальное информационное радио.
16: Мы снова танцуем.

0: погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Анализы пациента, получившего вакцину для терапии меланомы, показали положительную динамику, сообщил научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Пациент находится дома под присмотром врачей местного онкодиспансера. В России вводится обязательная маркировка части радиоэлектроники. Теперь средства идентификации должны наносить в том числе на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, светильники, розетки, печатные платы и реле. Покупатели смогут проверить легальность товара через приложение «Честный знак». Для бизнеса новая система также должна упростить работу. Самые сильные ливни за всю историю метеонаблюдения ожидаются в Краснодарском крае. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста гидрометцентра страны Людмилу Паршину. По словам синоптика, дожди будут идти с 1 по 4 мая, но пик непогоды придется именно на 2 мая. По прогнозам специалистов, осадки могут побить все исторические рекорды региона. В парламенте Болгарии ввели новую традицию. Теперь ни одно из заседаний не обходится без постоянного участника в лице собаки. В число избранных депутатов вошел и имеющий проблемы со зрением. По этой причине мужчина пользуется помощью специально обученной собаки-поводыря, лабрадором по кличке Ровер. За несколько дней до официального старта работы парламента они вдвоем посетили здание, чтобы заранее изучить все внутренние направления и привыкнуть к помещению. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

0: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минпросвещение России поддержало порядок допуска участников в пункты проведения ЕГЭ, установленный Рособорнадзором. Согласно нему, организаторам и охранникам запрещено прикасаться к ученикам и их вещам во время досмотра. По новым правилам, если на входе сработает металлоискатель, участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, который вызвал сигнал, на хранение или передать его сопровождающему. Роспотребнадзор разрешил использовать первые три пляжа Анапы. Положительные санитарные заключения получили детские комплексы «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионат «Высокий берег». Контроль за морской водой и состоянием побережья продолжится весь туристический сезон. В декабре 2024 года два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, из-за чего в море вылилось около 4000 тонн нефтепродуктов. Самые сильные ливни за всю историю метеонаблюдения ожидаются в Краснодарском крае 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста гидрометцентра Людмилу Паршину. По словам синоптика, дожди будут идти с 1 по 4 мая, но пик непогоды придется именно на 2 число. По прогнозам, осадки могут побить все исторические рекорды региона. Анастасия Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию не из-за денег, а ради справедливости. Волочкова утверждает, что ее стаж солистки балета вдвое превышает необходимый для пенсии, но бывшие работодатели его потеряли, выдав фальшивую трудовую книжку. По закону балерина может получать пенсию спустя 15 лет работы, если сможет подтвердить стаж. В противном случае пенсия будет выплачиваться по общим основаниям. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже переменную облачность и плюс 10. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, плюс 8. В Казани переменная облачность и 9 со знаком плюс. В Тюмени облачно, плюс 11. Возможен дождь. В Ижевске облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 8. В Ростове-на-Дону облачно и 9 со знаком плюс. В Челябинске облачно, местами дожди, плюс 10. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и 12 со знаком плюс.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас официальный МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсии. Кроме того, предлагается закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Владимир Путин 1 мая подписал указ о присвоении почетного звания выдающейся российской актрисе Марине Ниёловой. Согласно тексту указа, народная артистка удостоена звания Героя труда России за особые заслуги в трудовой деятельности.